смаку рептила. Душа сила цену лептира. Отлетила. А ветер пипар.